0: Clima. Soluții complete de climatizare. Instalare, mentenanță și 5 ani гарантия.
1: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
2: Vrei dinți perfect aliniați, fără disconfort? Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic. Corectăm dantura la orice vârstă cu alignere personalizate sau aparate dentare invizibile și confortabile. Planificăm zâmbetul tău digital pentru un rezultat garantat și estetic. Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări sună 061-234-111.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
4: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
5: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: 5 ani гарантия.
1: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интелектуальную собственность.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079 95 9195.

0: Gargona.
1: Publicitate.
2: Vrei ochelari noi? Acum e momentul! La Go Optic ai 20% reducere la rame. Testează-ți vederea printr-o diagnostică modernă și precisă, realizată cu aparatură performantă. Ai ochelarii deteriorați? Nu-i arunca! La Go Optic îi reparăm rapid. Go Optic. Vedere clară, viață mai bună!
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Toamna se simte mai frumos în familie, iar la Trend începe un nou sezon. Noua colecție de toamnă a ajuns în magazinele Trend, cu haine și încălțăminte pentru întreaga familie. Pentru ea, pentru el și pentru cei mici. Blugi, costume, geci, pulovere, rochii și încălțăminte pentru toate vârstele. Trend, un singur magazin ținute pentru toată familia. Descoperă noua colecție de toamnă la Trend!
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
1: Ровные зубы и правильный прикус возможны в любом возрасте. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» применяют современные методы коррекции. От классических бракет-систем до невидимых элайнеров. Процесс исправления улыбки планируется цифровым методом, что гарантирует прогнозируемый и эстетичный результат. Технологии комфортной ортодонтии доступны в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Запись по номеру 061-234-111.
5: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
6: Reduceri de până la 90%, doar azi.
1: La Neo Computer n-o să auzi asta. Prețul nu e umflat ca să pară redus. E corect în fiecare zi. Verifică chiar tu pe neocomputer.md. Neo Computer, mereu la prețul corect. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate.

0: 5 ani гарантия.
1: Самый вкусный чоко-бум. Круассаны бум. Взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями. Наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
2: А facerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Sauto aduce la comandă orice mașină din Corea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe sauto.md.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95